Цун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, кивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Рыцун, кижуаза даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, ткивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni Kaswavepa.
0: Archie Kartuli Taxi. Red Go Taxi. Gadmozeri Applicatia. Andareke. Tbilisi. Nulisami. Ori. Ori. Schrameti. Nulisami. Nulisami. Batumi. Nulisami. Ori. Ori. Nuli. Nuli. Nuli. Shwidi. Nuli. Shwidi. Shentan Movam Holod. Mozesigabuli Automobili. Srapat. Kartuli Taxi. Red Go Taxi.
2: Gemreli Hinkali Moginda, Getqui Sadunda Mohuide, Hinkal Pabi, Akaki Beliashvili's Astert Matchi, Restoran Royal Tbilisi's Ertherti Sivce, Sadatsdak Hudeba Ugemrielesi Hinkali, Da Akcia, Orsplius Ertikat Haludi, Rajubia Chuantanertat Pechburtis Kurebas, Restorani Royal Tbilisi's Hinklis Pabi Gelit. Муамзадет ткуэни микроавтобуси дхэсвэ каморторши да шэхтит газапхули сезон срулим задгопнит. Электродиагностика, савали нацили шэмоцмэба да шэкэтэба. Зравис комплексури диагностика да гамартулад мушаоби срули узрунвэлгопа. Хвэлапэри эрцивцэши, зрапад, харисхиэна да гамартулад.

0: Доброе утро.
1: Что, опять веселяет?
0: Нет, в этом гостинице я директор. Чита Грита, Чита Маргарита, да. Валикчан, что такое это Чита Грита?
1: Птичка, птичка, невеличка. А в общем ничего.
0: Валикчан, у нас в дилижане кухня, открываешь простой кран. Вода течет. Второе место занимает в мире.
1: А первое в Ереване, да?
0: Нет. Сан-Франциско.
1: Оборжем. Сначала подумай, потом говори.
0: Слушай, эти жигули чем думают, я не знаю. Под ногами крутится, крутится, крутится. Слушай, а этот кошка где работает?
1: Какая кошка?
0: Тот, который большой театр мне пришла.
1: Она стюардесса. На международные линии летает.
2: Алло, Ларису Ивановну хочу. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Это Валико. Которым именно? Помните? Вы в Тбилиси проходили, а я голландских

Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуа за даузахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе Дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.